Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

пустыня, и посреди нее маленький грязный городок. Здесь только женщины, и больные не носят кобуры на поясе. В городе хозяйничает Джон Ирод, жестокий, хладнокровный человек. Все его боятся, и каждая собака его знает. Если он разрешил тебе, ты можешь жить. Но однажды на горизонте появляется незнакомый всадник. Он въезжает в город и медленно движется по главной улице. Но вот незадача. Это не он, а она, таинственная женщина-ковбой. Никто еще не догадывается, что в появлении Эллен изменит жизнь всего городка. Саундтрек к фильму «Быстрый и мертвый».

0: добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланы Кузнецовой на новгородской волне детские песни только

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. На юго-западе Ирландии, когда города засыпают, просыпаются туристы. Они идут к древним фортам, чтобы смотреть на Млечный Путь. В заповеднике темного неба Керри почти нет светового загрязнения. Его площадь около 70 квадратных километров, а статус заповедника он получил в 2014 году. Это одно из лучших мест в мире для наблюдения за звездами. Гиды водят группы с красными фонарями, показывают созвездия и планеты. Местные жители зарабатывают на астротуризме, который привлекает гостей даже после окончания обычного сезона. Звезды становятся не только красотой, но и источником дохода. Ирландия планирует превратить темное небо в круглогодичный туристический ресурс. Британский болид GCB Hydromax установил новый наземный рекорд скорости – 653 км в час. Заезд прошел на солончаке Бонневиль в США. За рулем сидел гонщик Эдди Грин. Длина машины почти 10 метров, мощность 1600 лошадиных сил. Двигатель работает на водороде, и это первая попытка побить рекорд спустя 20 лет, когда Грин разогнался до 560 км в час на дизеле. Однако главное отличие нового болида – он не загрязняет атмосферу. В компании отмечают, что такие двигатели хорошо подходят для легкой техники, но для больших машин, работающих в удаленных местах, они пока менее эффективны. В калифорнийском Mountain View прошел фестиваль винтажной техники. За два дня его посетили около 3500 человек. На выставке показали компьютеры, приставки и другие устройства, которым десятки лет. Коллекционеры привезли Atari, Commodore, IBM и другие модели. Среди экспонатов Xerox Alto, один из первых компьютеров с графическим интерфейсом и мышью. Программист Джош Дерш восстанавливал его несколько лет. Мероприятие Vintage Computer Federation проходит в десятках стран мира. Интерес к старым машинам растет и в интернете, а некоторые модели стоят уже сотни тысяч долларов. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM.

настроение на Валдай-ФМ. Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Две вариативные истории о молодой англичанке Хелен Куилли, чья судьба резко меняется в зависимости от того, успеет она на поезд или нет. Саундтрек к фильму «Осторожно, двери закрываются».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Семья Казаковых из Валдая дошла до полуфинала всероссийского конкурса «Это у нас семейное», который проходит в рамках нацпроекта «Семья». Вместе с ними в полуфинал пробилась и семья Чадовых. Обе валдайские семьи стали героями нового сюжета на новгородском телевидении. По словам участников, конкурс помог им лучше узнать друг друга, вместе они вспомнили детские игры и глубже погрузились в семейную историю. Оказалось, что их предки были алтайскими казаками. Передача «Это у нас семейное» выходит на новгородском телевидении каждый четверг в 2 часа дня. В ней журналисты рассказывают о семьях из Великого Новгорода и разных округов региона. Жители Валдая в соцсетях обсуждают сломанные домофоны. Поводом стал вопрос Алены Башкардиной, кто обслуживает домофоны на улице Труда, 75. В обсуждении выяснилось, что домофон – это не общедомовое имущество, и ремонтировать его приходится самим жильцам. Как рассказала Людмила Сергеева, их подъезд раз в год скидывается и нанимает мастера. Другие участники ветки подняли и более серьезную проблему. На улице Песчаная детский сад «Родничок» остается без отопления, а на дворе уже заморозки. Пишут о том, что трубы срезаны, рабочих на месте нет, а в саду очень холодно. Родители предупредили, тепла может не быть до 23 октября. Утром 2 числа термометр показывал плюс 1 градус, а в помещениях садика всего 16. Одна из матерей уже написала жалобу через госуслуги с просьбой хотя бы выделить обогреватели. Проблема, по мнению жителей, в том, что ремонт теплосетей все лето не проводился, а неполадки выявились только после подачи давления в систему. Без тепла остались и другие улицы: Гагарина 30, Белова 40, Энергетиков 6А. Ситуация вызывает все больше вопросов коммунальщикам, ведь дети вынуждены мерзнуть в детском саду в разгар отопительного сезона. Новгородские росгвардейцы напоминают жителям региона о важности соблюдения правил пожарной безопасности в осенне-зимний период. С приходом холодов люди активнее используют отопительные приборы и электронагреватели. Это повышает нагрузку на электросети и увеличивает риск аварий и возгораний. В инспекции пожарной безопасности управления Росгвардии по Новгородской области подчеркивают, избежать трагедии помогут только профилактика и строгое соблюдение мер безопасности. Запрещено использовать поврежденные кабели, подключать к одной розетке сразу несколько мощных приборов, применять самодельные нагреватели и жучки вместо предохранителей, а также оставлять технику без присмотра. Даже в режиме ожидания она может стать причиной пожара. Параллельно в подразделениях Росгвардии проходят тренировки нештатных пожарных расчетов, инструктажей и проверки средств пожаротушения, сигнализации и противопожарного водопровода, а прилегающие территории очищают от горючих отходов. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Всем привет, всем доброе утро. Вот это да, не может быть. Первый октябрьский понедельник 2026 года наступил. Сегодня 5 октября. 5-10. Представляете, какая красивая дата. 5.10.
4: Ну что ж, друзья, у меня скоро день рождения.
3: Да, будет, кстати,
4: можно
3: ведь
4: начинать готовиться.
3: У тебя и в субботу еще будет день рождения.
4: Наконец-то,
3: ничего себе.
4: Да, наконец-то у меня.
3: Хэллоуин.
4: Нормальный день.
3: У всех, знаешь, у всех, да, день рождения праздник грустный, а у тебя страшный. Потому что Хэллоуин. Вот так, друзья, все, давайте готовиться. Маша, Марина, Сега Рыжков. Маша в октябре родилась. Получается, в октябре будет отмечать свой очередной день рождения. И вот это выходной у нас даже на календаре, выходные оранжевые. И как раз Хэллоуин, все оранжевое. Кстати, у меня мама привезла с дачи тыквы. Я тут таскал их на четвертый этаж.
4: Круто.
3: Такие огромные, но они какие-то твердые. То есть вырезать из них потом вот этот вот фонарь, этот джек, мне кажется, будет очень сложно.
4: Ну, нужно взять какой-нибудь специальный прибор. Типа, знаешь, вот это для маникюра, вот, который
3: делают. Нет, знаешь, какое представляю? Нет, знаешь, вот у хирургов, которые занимаются, знаешь,
4: вот, да. А, типа или, ампутация, да?
3: Да, который... потом бор машины вырезать. Короче говоря, ребята, вот сегодня пока еще не 31, пока еще 5 октября, понедельник, давайте просыпаться и начинать утреннее шоу «Активация». Сегодня мы что сделаем? Сегодня мы обязательно поговорим о еде, обязательно покурьезим, звезды как нам поживают, узнаем, какие события, какие праздники, все это впереди. Просыпайтесь, друзья!
2: Утреннее шоу «Активация» – ежедневная сенсация.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Сегодня День Учителя. Это один из самых светлых и значимых праздников, которые отмечают 5 октября в России. В этот день мы выражаем свою признательность и уважение педагогам за их труд, терпение и неоценимый вклад в будущее каждого из нас. Учителя не просто передают знания, они формируют личность, воспитывают ценности и помогают каждому ученику раскрыть свои таланты и способности. В России День Учителя отмечают по-особенному. В школах устраивают праздничные мероприятия, где ученики дарят своим педагогам цветы, открытки и символические подарки. Во многих школах принято проводить День самоуправления, когда старшеклассники пробуют себя в роли учителей, а сами преподаватели становятся зрителями и участниками школьных концертов. День Учителя – это праздник, возможность вспомнить всех учителей, которые оставили след в жизни каждого человека. Многие бывшие ученики в этот день звонят или приходят к своим педагогам, чтобы поздравить их и выразить свою благодарность.
2: 5 октября 1782 года впервые исполнена комедия Дениса фон Визина «Недоросль». В Петербурге в деревянном театре купца Карла Книппера на Царицыном лугу, ныне Марсово поле, по случаю бенефиса выдающегося артиста, театрального деятеля и педагога Ивана Дмитриевского, придворными актерами Ее Императорского Величества Екатерины II по письменному дозволению от правительства была впервые исполнена комедия из пяти действий «Недоросль» Дениса фон Визина. Эта пьеса является самым известным произведением фон Визина и самой репертуарной пьесой 18 века на русской сцене, а также и последующих веков. Фон Визин работал над комедией около 3 лет. Как и другие пьесы эпохи классицизма, «Недоросль» прямолинеен по своей проблематике. Осуждению традиционного дворянского воспитания и злонравия, дикости провинциального дворянства. Персонажи четко делятся на положительных и отрицательных, им даны говорящие имена. Например, имена Митрофанушки и Простаковой стали нарицательными, а само произведение вошло в Золотой фонд мировой литературы.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Активация. Зацепила.
1: В утреннем шоу «Активация» время для курьезов наступило, потому что октябрь – это прям самая такая середина осени, и осеннее обострение, оно вот надвигается, нагнетается. И я думаю, что сегодня должна быть какая-то вообще супер новость.
2: Очень такая осенняя новость, такая, знаешь, немножко да, сумасшедшенки не хватало нам.
1: Да.
2: Ну нет, ну на самом деле новость такая, как бы вполне себе спокойная, но сам заголовок. Итак, книга рекордов Гиннесса, внимание, назвала самую высокую и самую низкую лошадь в мире.
1: Это реально обострение.
2: Итак, двухметровый жеребец Хьюга. Он все еще растет, он продолжает расти. 2 метра его, ну, видимо, в холке. А самый маленький – это пони, зовут его Пумукель. Он настолько маленький, что, вот, знаешь, его можно взять в ручке. Так вот, Хьюга – 199 сантиметров, конь. Весит 890 килограммов. Он тяжеловоз Шайер, английский. Собственно, ну а до этого самый высокий конь был 210 сантиметров. Биг Джейк, абсолютный рекорд, конь Сэмпсон, 2,19 у него рост. Ну а самый маленький, у него 52,6 рост. Это пони Пумукель, живет он в Германии. Любит, ну, любит объятия, любит с детьми, любит морковку, любит яблочки. И вот представляешь, их вот надо, как мне кажется, вместе как-то свести. Ну, окей, Пумукеля можно взять с собой в ручную кладь, в самолет. Ну вот, потому что этого огромного 890-килограммового коня-то, конечно, не возьмешь.
1: Ух,
2: ну представляете, вот, вот они встретятся, я просто видел такую фотку, значит, самый высокий человек в мире и самый маленький.
1: Ну да-да-да.
2: Вот, это очень было смешно, очень забавно. Ну вот, смотри, какая новость, самый большой конь, самый маленький конь, вот книга рекордов Гиннесса, уже не знаю, чем заняться.
1: Да, я тоже заметила, что они уже...

0: Активация. Пароль хорошего дня.
1: Доброе утро всем, шоу «Активация» здесь, я Гришков, Маша Малинина. Сегодня 5 октября, представляете, 5 октября, день-то какой хороший, Маша. Вот для тебя что такое 5 октября?
2: Ну, что, во-первых, цифра 5, красиво, оценка 5 получить,
1: вот,
2: это же классно.
1: Я это и хотел спросить, потому что для многих школьников 5 это, как знаешь, как лакмусовая бумажечка, что вот любимая цифра 5, почему?
2: Потому что хочу полный дневник пятерок.
1: Вот именно. Ну что, а кто родился 5 октября, вы уже автоматически золотые медалисты, потому что у вас пятерка есть в паспорте. И давайте узнаем, какие известные люди появились на свет именно сегодня, именно 5 октября. Какого-нибудь у Маши очень старого года, а у меня, ну, такого,
2: не,
1: знаете,
2: очень старого года.
1: Сегодня еще Всемирный день учителя, на всякий случай напоминаем, да? Поэтому, если вы еще в учителя родились во Всемирный день учителя, то это вообще сказка какая-то. Поехали, Маша.
2: Да, тогда для вас особое поздравление. Итак, 5 октября 1813 года родился Антонио Гутьеррес. Это испанский писатель, чье произведение стало основой для оперы Джузеппе Верди «Трубадур». Спасибо большое, с днем рождения.
1: С днем рождения поздравляем Гая Пирса, британского и австралийского актера и музыканта. Премия Эмми у него имеется. Ну, самые известные такие, значит, это «Король говорит», «Прометей», «Машина времени», «Самый пьяный огурок в мире», шикарный, кстати, фильм. Кто не смотрел, посмотрите обязательно. Вот.
2: Там очень клевый Том Харди.
1: Ну, там очень клевый Том Харди, но Гай Пирс тоже там имеет место быть. Очень клевый актер. Поздравляем с днем рождения. Классный актер.
2: В 1864 году родился человек, который имеет непосредственное отношение к кино. Даже можно сказать, что он такой родоначальник и создатель кинематографа. Это Луи Люмьер, французский изобретатель, младший из братьев Люмьер. Угу. Все помним этот паровоз, чуть-чуть, все зрители в кинозале разбежались.
1: Ну, конечно. Но первый фильм был у них, он назывался «Поливальщик». Это была комедия, когда мужчина случайно поливал всех водой, и все смеялись, говорили, вот это да!
2: А вот у некоторых до сих пор, понимаешь, вот такой вот этот вот уровень кинематографа в голове остался. Вот кто-то упал, ха-ха-ха, как смешно.
1: Ну, так это вот юмор, юмор движет кинематографом. Поздравляем Кейт Элизабет Уинслет, английскую актрису. Кейт Уинслет, наша любимая из «Титаника». Ну, во-первых, все там с ней познакомились, да. Ну и, конечно же, «Вечное сияние чистого разума» с Джимом Керри, где там такие драматические роли у них. В общем, да, Кейт Уинслет, правда, классная. Поздравляем, поздравляем с днем рождения.
2: Я буду поздравлять прекрасную актрису Ирину Метлицкую. Она родилась в 1961

0: году она была актрисой театра и кино. С днем рождения.
1: И поздравляем с днем рождения Джесси Адама Айзенберга, американского актера кино и телевидения. Двукратный номинант на премию «Оскар». Пока еще не заработал свой «Оскар». Но вот не надо ему сниматься в фильмах типа «Иллюзия обмана». Надо все-таки в серьезных, типа «Социальная сеть» сниматься. И тогда точно вот получит свой «Оскар». А то вот разбазаривает эти фокусы, показывает Джесси Айзенберг. В общем, вот. Такое напутствие всем тем, кто родился 5 октября. Друзья, не разбазаривайте свой талант, а делайте так, чтобы им восхищались. И прямо сейчас давайте послушаем самый лучший гороскоп от Ксении Лайт в утреннем шоу «Активация».
2: Звездная пауза.
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам астрологи. Овны, можете рассчитывать на денежные поступления, которые в последнее время отсутствовали. Тельцы, вам предстоит исследовать разнообразные варианты и чесать затылок. Близнецы, у вас появятся совсем неожиданные предложения провести этот вечер. Раки, вам нужно самоутвердиться. Планируйте на следующую неделю реализацию смелого плана. Львы, невозможность выполнить некоторые дела будет вас раздражать. Девы, одна голова хорошо, а две лучше. События дня подарят вам союзников и советчиков. Весы, лучше всего день пройдет у тех, кто находится в отпуске. Скорпионы, откажитесь от встреч и свиданий, сконцентрируйтесь на семье. Стрельцы, даже если вы попытаетесь закрыться в своей раковине, вам не дадут этого сделать, звонки и сообщения в соцсетях. Козероги, ведите себя более собрано, тогда дела пойдут лучше, хотя этот день так вас расхолаживает. Водолеи, вам свойственно перекладывать обязанности на других людей, но ваше обаяние вдруг не сработает. Рыбы, если тратить много времени на бытовые мелочи, ваши силы быстро кончатся. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам внутренней энергии.

0: Мотивация. Пароль хорошего дня.
1: Всем доброе утро, всем позитивное утро понедельника. Знаете, вот говорят, что утро понедельника нас тупило, но мы не будем тупить. Мы будем улыбаться, мы будем радоваться вместе с шоу «Активация». Сега Рыжков, Маша Малина. И теперь самое время позавтракать. Пока Маша там готовится, хочу сказать, что у меня жена тут сделала пшенку. Вот, ну чтобы было не совсем невкусно, да, добавили.
2: Долговар.
1: Да, добавили туда еще немножко вот ягод. И она получилась такая фиолетовая пшенка. И уже, знаешь,
2: уже поинтереснее. Да,
1: я еще сверху сиропа добавляю карамельного. Без сахара. И все, прям идеальный завтрак.
2: Прекрасно.
1: Вот. А теперь ты, Маша.
2: Сироп из топинамбура тебе рекомендую.
1: Я знаю, есть у меня такой же дома.
2: Итак, сегодня хочу с вами поговорить и о суперфудах. Ты знаешь, что такое суперфуд?
1: Ну, в переводе с английского супер-еда. Супер-нога. Фуд или фуды?
2: Фуд.
1: Я фуд пошел.
2: Вообще, и куча суперфудов существует. Это, например, всем вот из знакомые семена чиа, ягоды годжи, многое-многое другое. Но в России тоже существует.
1: Топинамбу там.
2: Да, в России тоже существуют свои суперфуды, между прочим, супербогатые витаминами, минералами, аминокислотами.
1: Гриб чайный.
2: Например, но есть и другие. Какие суперфуды есть в российских магазинах и на российских дачах? Как
1: интересно.
2: Их употреблять? Давайте об этом поговорим. Первый суперфуд, он суперкислый, но супер, супер, вот ягоды годжи есть, а есть облепиха, между
1: вот,
2: прочим.
1: Да. Это суперфуд?
2: Да, облепиха – это суперфуд, потому что там очень много витамина С, магния, железа, фосфолипидов, других полезных веществ. Вообще еще мало того, что сами ягоды полезны, вот есть еще кора куста облепихи, она накапливает гормон счастья – серотонин, понимаете, который не можно погрызть просто куст облепихи, и у вас будет хорошее настроение.
1: Интересно.
2: Облепиху также делают из нее мази разные от ожогов, облепиховое масло.
1: Я видел, что такое,
2: масло,
1: да.
2: Да, да, чтобы ожоги лечить, потому что в ней очень много антисептических и ранозаживляющих свойств.
1: Неплохо, неплохо.
2: Вообще, многофункциональная ягода, ее можно в чай, в кашу, с сахаром, как десерт, можно сделать компот, варенье, морский сель, в общем, вообще. Главное, не заливайте ее кипятком, если добавляете в чай, то уже в чуть остывший чай. А вместо сахара, естественно, используйте что-нибудь пополезнее, например, мед. Вот, следующий суперфуд, совершенно российский, не знаю, где еще такое можно попробовать, это кедровые орехи, друзья.
1: Это вкусно.
2: Да, и растут они не на кедрах, как вы могли подумать, а на различных видах сосен.
1: А почему-то кедровые? Обман.
2: Сибирская сосна, европейская, корейская, итальянская. У кедровых орехов очень сбалансированный состав. Там они богаты витаминами самыми разными, и марганцем, и медью. Они содержат 19 аминокислот, необходимых для белкового обмена, для роста мышц, улучшения связок. Не забывайте о том, что слишком много мы не едим.
1: Да, конечно.
2: Вообще любых орехов, то есть смотрим, сколько вам на ваш вес полезно. В сыром виде они самые полезные. Мы горсточку в качестве закуски орешков этих кедровых съел в день. И также можно в кашу там куда-то.
1: Ну, у каждого своя горстка, давай вот скажем там, ну.
2: Я считаю, что горстка, это вот прям, вот знаешь, вот у кого какая горстка,
1: какая
2: тому
1: вот
2: сколько, столько и нужно. Например, ребенок всю маленькую горстку сколько наберет, столько съесть взрослому дядьке с рукой, как лопат, побольше.
1: Ну, хорошо, ладно.
2: Следующий суперфуд это брусника. Все тоже
1: опять
2: знают.
1: Кислое все. Ну, такое.
2: Ну, не знаю, брусника, она даже немножечко с горечью, она очень полезна, у нее очень такой терпкий вкус, она способствует выведению из организма тяжелых, солей тяжелых металлов, лечит гастрит, укрепляет стенки сосудов, очень полезен морс брусничный для
1: болезней почек, да, это вкусно.
2: Да, в общем, тоже из нее всякое можно сделать. Про чайный гриб вам рассказывать не буду, слишком он полезен. Да, квашеная капуста. Это мы в прошлый раз говорили о ферментированных продуктах. Ну и хочу еще вам посоветовать такую штуку, очень классную, вкусную. Это лен, это семена льна. Они очень много полезных жирных кислот содержат. Я вот люблю просто в йогурт льняное семя просто насыпать. Угу. И любой йогурт становится прикольным. А семена имеют обволакивающее действие на желудок. Он полезен для женского здоровья. И также семена льна помогают снижать плохой холестерин и артериальное давление. Так что не забывайте о российских суперфудах. Брусника, кедровые орешки, облепиха, лен, квашеная капуста и чайный гриб. Будьте здоровы, кушайте вкусно.
1: Да, друзья, будьте здоровы, самое главное. И чтобы вся еда, о которой Маша рассказывает, вам действительно нравилась. Потому что, ну, через силу, знаете ли, облепиху я вот не могу есть. Мне кисло.
2: Так ты с сахарочком сделал. Сахарочком можно же.
1: Тогда можно. В общем, мы позавтракали и продолжаем утреннее шоу «Активация».
2: Облепихи.
0: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Всем доброе утро, шоу «Активация» здесь, я Грышков, Маша Малинина, ну и прямо сейчас, что мы будем делать? Сейчас мы будем с вами играть, наша игра называется «Верю-не верю», здесь мы обмениваемся фактами, факты могут быть правдивые, могут быть лживые, самое главное понять,
2: факты.
1: Где правда, а где ложь,
2: факты,
1: да, Маша,
2: факты,
1: давай,
2: факты,
1: готовься,
2: мои факты.
1: Я сегодня буду начинать, собственно, поговорим сегодня, ну, у меня такой, знаешь, рандомная история,
2: итак, обожаю.
1: Да. То есть, ну, вот обо всем на свете. Потому что я обычно какой-то, ну, структурированный, а сегодня понедельник, не хочется быть структурированным,
2: да,
1: хочется
2: давай.
1: Еще быть расслабленным. Веришь ли ты, что гавайскую пиццу, казалось бы, все ее знаем, изобрел американец, родившийся в Италии?
2: Да.
1: Это неправда, потому что ее изобрел канадец, родившийся в Греции.
2: Все равно весело, прикольно.
1: 1-0 в мою пользу. Твой факт.
2: У меня очень странный факт про большую советскую энциклопедию. У тебя была в детстве? И мы в библиотеке же ходили,
1: ну, многотомная,
2: да?
1: Ну, был, нет, у меня были какие-то
2: был
1: такие книги, но там, типа,
2: один.
1: Знаешь, там,
2: от
1: К до Л, там, допустим. Нет, Ожегов-то был, естественно. Ну, давай, энциклопедия.
2: Хорошо, в общем, она все время переиздавалась. И издавалась по новой. И вот вопрос именно про издание. В 20 веке веришь ли ты, что большую советскую энциклопедию издавали аж 7 раз?
1: Ну, я не знаю, но, наверное, верю.
2: Нет, это неправда, всего 3.
1: Всего 3, ну ладно, ну бывает, подумаешь.
2: Да вообще, так, 0-0.
1: 0, нет, 1-1. И веришь ли ты, что бонсай – это дерево? Есть такое дерево, называется бонсай.
2: Бонсай?
1: Да, дерево называется бонсай.
2: Да.
1: Это неправда, потому что бонсай
2: – это искусство.
1: Это не вид деревьев, да, все правильно, это метод их выращивания. Ты хоть сосну можешь посадить.
2: Такие маленькие, кривые.
1: Да, вот, это такое любое миниатюрное дерево – это бонсай.
2: Ну и ладно, ну и проиграла. Сегодня понедельник. В понедельник не грех проиграть, друзья.
1: Ох, ладно, зато я выиграл.
2: Я сегодня еще выходила из дома, еще ключи от машины забыла, еще возвращаться пришлось. Так что я не удивлена своему проигрышу.
1: Ну ничего страшного, зато ты на работу почти не опоздала. Это утреннее шоу «Активация», мы продолжаем.
0: Утреннее шоу

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: В утреннем шоу «Активация» время для сплетен на заваленке. Наши звездные новости в рубрике «Звездная пыль». Давайте обсудим.
2: Такая флеш-новость быстрая. Все мы знаем Матвея Мельникова. Это мод, исполнитель мод, певец мод. У него жена есть Мария, которая, собственно, занимается танцами. Причем очень профессионально. Мод сам тоже танцевал до того, как стал рэпером, и потом говорит, все-таки буду рэп читать, а танцует пусть моя жена. И она считает своего мужа, жена Мота, очень ревнивым. Ну, представляешь, красотка такая, в таком платье, все такое. Вот, постоянно ездит по всему миру, разные партнеры у нее. То есть, ну, понятное дело, что в такой красоте-то будешь ревновать. И вот она рассказала, как, значит, Мот заглаживает вину, когда, значит, устраивает какую-нибудь сцену ревности ей. И что же он делает? Он не извиняется. Он не говорит, что вот я больше не буду и так далее и тому подобное. Он просто, пишет Мария, идет на кухню и моет посуду в тишине, молча. Мот, то есть, если говорит, я, допустим, ну, приезжаю там с каких-нибудь гастролей, занимаю там первые места в танцах какие-нибудь там и так далее, Мот меня, значит, что-нибудь опять не скажет, где-то ходила, а я ему отвечу, что не надо ревновать. Он тогда молча уходит и моет посуду. Вот такое, знаешь, такое место извинений. Такое, то есть, значит, все, признал вину, идет мыть посуду. А у меня вопрос, а если вся
1: где
2: посуда...
1: где посудомойка?
2: Нет, если... Я тебе сейчас расскажу про посудомойку факт.
1: Но если вся посуда чистая...
2: Да, если вся посуда чистая, что он делает?
1: Начинает перемывать чистую посуду.
2: Или он просто начинает ее пачкать, а потом перемывать. На самом деле, вот мытье посуды для меня... У меня нет посудомоечной машины. Расскажу, опять же, почему. Значит, ну...
1: Потому что ты любишь мыть посуду.
2: Да, мытье посуды для меня как-то успокаивает. И вообще, люблю такую работу, когда ты видишь результат тут же сразу. Вот что-то, допустим, трава не кошная, покосил, вот он результат. Снег не почищен, убрал. А посудомойка почему у меня нет? Потому что у меня кухня не самая большая в мире. А во-вторых, я тут посмотрел одно исследование, что за год, когда ты моешь посуду в посудомойке, ты съедаешь примерно там сколько-то 100 или 200 граммов этого средства чистящего, которое остается на посуде. Вот такая вот новость про посудомойку.
1: Ну, ничего себе. У меня тоже посудомойки, кстати, нет, по той же причине, что и у тебя.
2: Маленькая кухня.
1: Просто ей нет места.
2: А, места нет.
1: Ну, в моем
2: сердце.
1: Ну, вот,
2: ребят.
1: Да, зато мы здоровее будем.
2: Вот именно. Ну, и руки, конечно же. У меня вот жена в перчатках посуду моет.
1: Ну, это зимний такой лайфхак, потому что сейчас пока у меня не сушат руки,
2: она а вот круглогодично зимой... это делает.
1: Ой,
2: самое главное, друзья, да, не ревнуйте, пожалуйста, без повода своих вторых половинок. Но если у вас вторая половинка такая классная, наоборот, восхищайтесь ей, говорите ей каждый день чувство любви, что вы восхищаетесь человеком, и тогда точно никаких поводов для ревности не будет, правильно?
1: Да, конечно, и вообще, я не знаю, зачем ревновать. Все взрослые люди захочет уйти, уйдет в любом случае.
2: Ну, да. Вот такая Маша Малина сегодня у нас. Олег Рыжков зовут меня. Всем классного понедельника и до завтра.
1: Пока. Активация.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Те, кто посчитает возможным вынашивать планы сокрушительного удара по России, заплатят за это свою цену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. Российские военные усилят удары по объектам украинского ВПК в ответ на новую угрозу Владимира Зеленского, предупредили в Минобороны. Цитата. «Население Украины винить за это следует только главу киевского режима». В министерстве добавили, что именно Зеленский несет за это полную личную и политическую ответственность. В субботу глава киевского режима пригрозил усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Президент Владимир Путин, выступая на Валдае, напомнил, что противник открыто объявил целью ударов по НПЗ нанесение ущерба российской экономике. На это последовал зеркальный ответ. Добавлю, глава киевского режима пытался террористическими ударами по гражданским объектам сорвать выборы в Госдуму. Это тоже заявили в Минобороны России. Российские вооруженные силы в ходе ударов в воскресенье днем поразили на переходе морем два сухогруза, которые везли в порт Одессы военное имущество, сообщили в Минобороны России. Российская армия накануне поразила северный автотранспортный мост через реку Днепр, обеспечивающий переброску войск и логистику военных грузов. В северо-западной части Черного моря под удар попали два судна, доставлявшие продукцию для ВСУ в Одессу. Тем временем в воскресенье лидер киевского режима заявил о готовности Киева к трехсторонней встрече с Россией и США. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться пространство для свободы. Принятие решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий вооруженных сил России. В Москве заявляли о готовности возобновить трехсторонние переговоры России, США и Украины. В данный момент обсуждается возможность проведения нового раунда в октябре. Мошенники рассылают сообщения от имени социального фонда о перерасчете пенсии и уводят получателей на сторонние ресурсы, чтобы выманить данные карты или доступ к госуслугам. Сообщение от имени социального фонда может выглядеть как обычное уведомление, обращение рассмотрено, размер пенсии изменился, а итоговую сумму предлагается посмотреть по ссылке. Никаких угроз или требований срочно перевести деньги. Именно такой спокойный официальный тон, как показывает практика, способен сделать мошенническое сообщение убедительным. Расчет мошенников строится на естественном желании человека узнать, сколько ему будут выплачивать. О пользе кабачков рассказал гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов. По его словам, этот овощ содержит калий, который необходим для работы сердца, мышц и нервной системы. Благодаря наличию клетчатки и воды в составе, кабачки помогают поддерживать работу кишечника. Витамин С в составе этого продукта выполняет антиоксидантную функцию и полезен для иммунной системы. Кроме того, в кабачках содержатся фолаты, магний и небольшое количество других витаминов и минералов, отметил врач Белоусов. Курс доллара на сегодня, 5 октября, 83,48, а курс евро 94,32. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай-ФМ.
2: Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Владельцы ресторана в малазийском Сагамете пострадали из-за ложной публикации в социальных сетях. В меню заведения есть китайское блюдо «мипок» – разновидность лапши. Один интернет-паблик о халяльной еде заявил, что слово «пок» связано со свининой. Пост быстро разлетелся, и мусульманские посетители перестали ходить. Владельцы уверяют, что за много лет работы в ресторане никогда не подавали свинину. После обращения в полицию автор публикации извинился и удалил пост. Теперь бизнес понемногу восстанавливается, но некоторые клиенты до сих пор переспрашивают, действительно ли в блюдах нет свинины. Одна ошибка в прочтении меню чуть не разрушила репутацию, которая строилась десятилетиями. В американском городе Голд-Хилла жители целую ночь слышали автомобильные сигналы. Они гадали, кто из соседей мог так пошутить. Утром загадка разрешилась. Оказалось, что в незапертый внедорожник забрался медведь. Он случайно заперся внутри и начал бить по клаксону. Когда зверя выпустили, салон машины был полностью разгромлен. К тому же сработала подушка безопасности. Теперь владельцу предстоит не только убрать машину, но и объяснить страховой компании, что виновник – медведь, а не он сам. Собака по кличке Дина тяжело переносила одиночество, когда хозяйка уходила на работу. Янет Ибрагим решила проблему необычным способом. Купила куклу в человеческий рост. И это сработало. Теперь Дина спокойно спит на коленях куклы и не мечется по квартире. Камера видеонаблюдения показывает совсем другую картину. Собака умиротворенно дремлет. Но хозяйка заметила, что теперь Дина встречает ее без былого восторга. Иногда она даже не встает, чтобы поприветствовать Янет. Женщина не обижается. Ведь главное, что питомец перестал тревожиться. А ревновать кукле просто бессмысленно, если она сделала жизнь собаки спокойнее. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
4: Часовня Иакова Боровического. Часовня, расположенная напротив церкви Святой Екатерины, была построена за один год в память императора Александра I. Гроб, с телом которого при исследовании траурной процессии из Таганрога в Санкт-Петербург одну ночь находился в храме Святой Екатерины, представляет собой миниатюрную кубическую постройку в формах классицизма. Это четверик небольшого размера с куполом и четырехколонными портиками с востока и запада. Часовня освящена в честь святого праведного Иакова Боровического, чьи мощи хранятся в Валдайском Иверском монастыре. Приписана к этому монастырю и использовалась как придорожная. Любой путник, проезжавший по Новгородскому тракту, мог совершить церковные обряды, не заворачивая в монастырь, расположенный в 9 верстах от города. В 1960 году постановлением Совета министров СССР номер 1327 была взята под государственную охрану. В 1999 году часовня возвращена верующим. В 2009 году произведен ее капитальный ремонт. В 2021 году была произведена реновация часовни, в ходе которой ее покрасили в красный цвет.
5: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
6: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: настроение на Валдай ФМ. Валдай
1: ФМ. Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
3: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен был.
2: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Группа зеленых экстремистов вторгается в Кембриджский центр исследования приматов и выпускает из секретной научной лаборатории обезьяну, зараженную вирусом неудержимой агрессии. Смертельный вирус, передающий через кровь за считанные секунды, приводит к мгновенному заражению и, соприкоснувшись с любым живым существом, превращает его в кровожадного монстра. 28 дней спустя вся Великобритания охвачена страшной эпидемией. Многие эвакуируются, другие ищут безопасное место в надежде спастись. Очнувшись в больнице и пропустив пик эпидемии и массовую эвакуацию, парень Джим бродит по опустевшему Лондону, пытаясь понять, что произошло. Вскоре он сталкивается с зараженными, которые нападают на него, но ему на помощь приходят двое выживших. Саундтрек к фильму «28 дней спустя».

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Семья Казаковых из Валдая дошла до полуфинала всероссийского конкурса «Это у нас семейное», который проходит в рамках нацпроекта «Семья». Вместе с ними в полуфинал пробилась и семья Чадовых. Обе валдайские семьи стали героями нового сюжета на новгородском телевидении. По словам участников, конкурс помог им лучше узнать друг друга, вместе они вспомнили детские игры и глубже погрузились в семейную историю. Оказалось, что их предки были алтайскими казаками. Передача «Это у нас семейное» выходит на новгородском телевидении каждый четверг в 2 часа дня. В ней журналисты рассказывают о семьях из Великого Новгорода и разных округов региона. Жители Валдая в соцсетях обсуждают сломанные домофоны. Поводом стал вопрос Алены Башкардиной. Кто обслуживает домофоны на улице Труда, 75? В обсуждении выяснилось, что домофон – это не общедомовое имущество, и ремонтировать его приходится самим жильцам. Как рассказала Людмила Сергеева, их подъезд раз в год скидывается и нанимает мастера. Другие участники ветки подняли и более серьезную проблему. На улице Песчаная детский сад «Родничок» остаются без отопления, а на дворе уже заморозки. Пишут о том, что трубы срезаны, рабочих на месте нет, а в саду очень холодно. Родители предупредили, тепла может не быть до 23 октября. Утром 2 числа термометр показывал плюс 1 градус, а в помещениях садика всего 16. Одна из матерей уже написала жалобу через госуслуги с просьбой хотя бы выделить обогреватели. Проблема, по мнению жителей, в том, что ремонт теплосетей все лето не проводился, а неполадки выявились только после подачи давления в систему. Без тепла остались и другие улицы: Гагарина 30, Белова 40, Энергетиков 6А. Ситуация вызывает все больше вопросов коммунальщикам, ведь дети вынуждены мерзнуть в детском саду в разгар отопительного сезона. Новгородские росгвардейцы напоминают жителям региона о важности соблюдения правил пожарной безопасности в осенне-зимний период. С приходом холодов люди активнее используют отопительные приборы и электронагреватели. Это повышает нагрузку на электросети и увеличивает риск аварий и возгораний. В инспекции пожарной безопасности управления Росгвардии по Новгородской области подчеркивают, избежать трагедии помогут только профилактика и строгое соблюдение мер безопасности. Запрещено использовать поврежденные кабели, подключать к одной розетке сразу несколько мощных приборов, применять самодельные нагреватели и жучки вместо предохранителей, а также оставлять технику без присмотра. Даже в режиме ожидания она может стать причиной пожара. Параллельно в подразделениях Росгвардии проходят тренировки нештатных пожарных расчетов, инструктажей и проверки средств пожаротушения, сигнализации и противопожарного водопровода, а прилегающие территории очищают от горючих отходов. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Действие фильма начинается в 1280 году в Шотландии. Это история легендарного национального героя Уильяма Уоллеса, посвятившего себя борьбе с англичанами при короле Эдварде Длинноногом. Он рано лишился отца, погибшего от рук англичан, и его забрал к себе дядя Оргайл, который дал ему хорошее образование в Европе. На родину Уильяма возвращается уже взрослым человеком, мечтающим завести семью и жить мирной жизнью. Но судьба распространилась иначе. Его невесту убили англичане. И он начал свой крестовый поход за свободу. Саундтрек к фильму «Храброе сердце».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, конфликт на Украине лучше прекратить на условиях, приемлемых в том числе и для России, чтобы избежать новых потерь с обеих сторон. Президент подчеркнул, Российской Федерации необходимы гарантии безопасности. Напомню, в июне Владимир Путин указывал, Москва готова к мирным переговорам на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, в их числе вывод украинских войск с территории Запорожской и Херсонской областей, а также Республик Донбасса, признание этих регионов и Крыма в составе России, нейтральный внеблоковый безъядерный статус самой Украины, а также ее демилитаризация и идентификация. Кроме того, отмена всех санкций, введенных против Российской Федерации. Между тем, главарь киевского режима полностью отверг возможность завершения текущего конфликта путем мирных переговоров, в то время как Кремль именно их называет приоритетом, но отмечает готовность продолжения боевых действий, поскольку мирное урегулирование пока невозможно. Россия в полном объеме обеспечила удаленные северные регионы страны необходимым топливом. Как отметили в правительстве, в целом ситуация на топливном рынке вернется к потреблению только своего бензина и к его экспорту после того, как будет достигнут баланс. В кабинете министров обратили внимание на необходимость в кратчайшие сроки устранять локальные дефициты топлива и не допускать ухудшения ценовой ситуации. Напомню, ранее производителям бензина и дизеля было разрешено до конца года при выполнении минимума норматива обязательных продаж на бирже учитывать объемы, реализованные на АЗС, которые имеют соглашение с регионами об установлении предельного уровня цен на топливо. Изменение правил торгов нефтепродуктами на бирже стало одной из мер для того, чтобы сбалансировать рынок топлива в России. Все виды пособий в нашей стране увеличат в 2027 году. С 1 февраля по фактической инфляции, то есть на 6,8%, проиндексируют единое пособие при рождении ребенка до без малого 30,5 тысяч. Материнский капитал составит 778,5 тысяч на первого ребенка и превысит 1 000 000 рублей на второго, если семья не получала выплату на первенца. Страховые пенсии предлагается проиндексировать в два этапа. С 1 февраля на 6,8%, а с 1 апреля еще на 3,3%. Социальные пенсии планируется увеличить с 1 апреля. Минздрав России подготовил проект нового порядка обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители. Предполагается, медицинское заключение будут оформлять в электронном виде, а уведомление о необходимости пройти обследование будет поступать на портал госуслуг. Соответствующий проект приказа опубликован на портале правовых актов для общественного обсуждения. Сейчас, напомню, медосмотр необходимо проходить раз в 10 лет, но с 1 марта будущего года водителям придется пройти внеочередное обследование, если во время диспансеризации, планового осмотра или другого визита к врачу выявит заболевания, которые могут помешать безопасному управлению транспортным средством. Отдельно прописывается порядок действий при выявлении у водителя заболевания или состояния, которое может быть противопоказанием или ограничением для управления автомобилем. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 48 копеек. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 32 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Четырнадцатилетняя Дэнни и ее старшая сестра Морин всегда всеми делилась друг с другом. Но когда по соседству поселяется Корт, сестры становятся конкурентками, поскольку Дэнни испытывает первое чувство привязанности, а Морин находит любовь, о которой мечтала. Но вскоре сестры получают жестокий урок жизни, когда случается трагедия, и поддержать себя могут только они сами. Саундтрек к фильму «Человек на Луне».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: эфире «Валдай ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Семья Казаковых из Валдая дошла до полуфинала всероссийского конкурса «Это у нас семейное», который проходит в рамках нацпроекта «Семья». Вместе с ними в полуфинал пробилась и семья Чадовых. Обе валдайские семьи стали героями нового сюжета на новгородском телевидении. По словам участников, конкурс помог им лучше узнать друг друга. Вместе они вспомнили детские игры и глубже погрузились в семейную историю. Оказалось, что их предки были алтайскими казаками. Передача «Это у нас семейное» выходит на новгородском телевидении каждый четверг в 2 часа дня. В ней журналисты рассказывают о семьях из Великого Новгорода и разных округов региона. Жители Валдая в соцсетях обсуждают сломанные домофоны. Поводом стал вопрос Алены Башкардиной, кто обслуживает домофоны на улице Труда, 75. В обсуждении выяснилось, что домофон – это не общедомовое имущество, и ремонтировать его приходится самим жильцам. Как рассказала Людмила Сергеева, их подъезд раз в год скидывается и нанимает мастера. Другие участники ветки подняли и более серьезную проблему. На улице Песчаная детский сад «Родничок» остается без отопления, а на дворе уже заморозки. Пишут о том, что трубы срезаны, рабочих на месте нет, а в саду очень холодно. Родители предупредили, тепла может не быть до 23 октября. Утром 2 числа термометр показывал плюс 1 градус, а в помещениях садика всего 16. Одна из матерей уже написала жалобу через госуслуги с просьбой хотя бы выделить обогреватели. Проблема, по мнению жителей, в том, что ремонт теплосетей все лето не проводился, а неполадки выявились только после подачи давления в систему. Без тепла остались и другие улицы: Гагарина 30, Белова 40, Энергетиков 6А. Ситуация вызывает все больше вопросов коммунальщикам, ведь дети вынуждены мерзнуть в детском саду в разгар отопительного сезона. Новгородские росгвардейцы напоминают жителям региона о важности соблюдения правил пожарной безопасности в осенне-зимний период. С приходом холодов люди активнее используют отопительные приборы и электронагреватели. Это повышает нагрузку на электросети и увеличивает риск аварий и возгораний. В инспекции пожарной безопасности управления Росгвардии по Новгородской области подчеркивают, избежать трагедии помогут только профилактика и строгое соблюдение мер безопасности. Запрещено использовать поврежденные кабели, подключать к одной розетке сразу несколько мощных приборов, применять самодельные нагреватели и жучки вместо предохранителей, а также оставлять технику без присмотра. Даже в режиме ожидания она может стать причиной пожара. Параллельно в подразделениях Росгвардии проходят тренировки нештатных пожарных расчетов, инструктажи и проверки средств пожаротушения, сигнализации и противопожарного водопровода, а прилегающие территории очищают от горючих отходов. Далее в эфире радиоканал «Валдай ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Валдай-ФМ. Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ. Музыка, проверенная временем. Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай-ФМ.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Дэвид Вагнер – дитя 90-х, но он увлечен телевизионным шоу «Плезантвиль», где действие происходит в 50-е годы в небольшом одноименном городке, где все шикарны, веселы и непорочны, и жизнь удивительно приятна. Завороженный этим утопическим миром, Дэвид воображает себя в Плезантвилле, где наконец-то избавился бы от своей взбалмошенной и помешанной на парнях сестры Дженнифер. И однажды вечером жизнь совершает причудливый поворот. Странный телемастер вручает Дэвиду необычный пульт дистанционного управления, который отправляет его вместе с сестрой прямо в Плезантвиль. Визит пришельцев не прошел для города бесследно, удивительным образом изменив судьбы его обитателей. Саундтрек к фильму «Плезантвиль».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Президент Владимир Путин назвал профессию учителя благородной миссией, которая требует мудрости, терпения и умения раскрыть в каждом ребенке его лучшие качества. Глава государства в видеообращении поздравил с Днем Учителя всех педагогов и преподавателей страны. Учитель гораздо больше, чем профессия. Это благородная, ответственная миссия, настоящее призвание, требующее мудрости, терпения, постоянного внимания к детям, воспитанникам, умения раскрыть в каждом ребенке молодом человеке его способности и лучшие качества, подчеркнул Путин. Он отметил, что душевное участие, опыт, чуткость учителей помогают ученикам поверить в себя, а ваши советы, наставления, поддержка, уверен, служат им опорой и дальше во взрослой жизни, обратился президент к педагогам. Средства ПВО уничтожили 199 беспилотных летательных аппаратов ВСУ на территории России за ночь, сообщила Минобороны. Российские военные атаковали украинские объекты энергетики и порты. Вчера вечером и сегодня ночью в результате ударов поражена в Харьковской области электроподстанция «Кочеток». Также бойцы атаковали несколько целей в Одесской области. Порт в населенном пункте Вилково, задействованное в переброске грузов для ВСУ. Хранилище с ГСМ и судно «Черноморский», предназначенное для обеспечения украинской армии, сухогруз с военной продукцией, находившийся в Черном море южнее Одессы. Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, в государственных и муниципальных образовательных организациях страны составят почти 80 миллиардов рублей в 2027 году. Это говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета. Кабмин России в прошлую среду внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы и пакет документов к нему, включая поправки в налоговый кодекс. Ключевыми приоритетами бюджета являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам СВО и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства. Воздух в квартире, который становится особенно сухим после начала отопительного сезона, может вызывать нехватку кислорода, что плохо сказывается на нервной системе и ухудшает качество сна, предупредила врач Ольга Сергачева. Человек, и особенно ребенок, становится более раздражительным, хуже спит. Иногда человек просыпается ночью с жаждой, так как слизистая во рту пересохла. В частности, в этот период у детей может нарушаться носовое дыхание, а пересыхание слизистых ослабляет иммунитет, из-за чего возрастает риск заразиться при контакте с инфекцией. Врач посоветовала в период отопительного сезона регулярно проветривать помещение и использовать дополнительные устройства для поддержания комфортной влажности в квартире. Курс доллара на сегодня 83,48. Курс евро 94,32. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: iFM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение.
2: Осеннее настроение на Валдай FM.
1: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии. Аня Кирова. Футбольный матч в бразильской Фортелазе прервал необычный нарушитель. На поле вылетел синий-желтый ара и начал атаковать игроков. Подростки разбежались в разные стороны, а судья остановил игру. Птица явно была настроена агрессивно и не собиралась улетать. Только спустя некоторое время она покинула поле, и матч продолжился. Для юных футболистов этот день запомнится не голами, а неожиданным противником. Теперь они знают, на поле может выйти не только соперник, но и пернатый хулиган. В футболе, как в жизни, ко всему нужно быть готовым. В американском городе Кейп Коралл на двух пустырях появились необычные фигурки кошек. Местные жители гадают, кто их установил и зачем. Одна из версий – так владельцы земли пытаются отпугнуть роющих сов. Эти редкие птицы находятся под защитой закона, и прогнать их с участка нельзя. Можно только попробовать напугать. Кошачьи силуэты по задумке должны создавать иллюзию опасности. Однако орнитологи сомневаются в эффективности метода. Совы достаточно умны, чтобы быстро понять – кошки не настоящие и не страшны. Добро пожаловать в реальность, где даже фигурки пытаются работать охранниками. В американском штате Колорадо на продажу выставили дом с необычным условием. В объявлении честно предупредили – покупатель получит недвижимость вместе с женщиной, которая там живет. Тори МакМехан утверждает, что проживает в этом доме с 2006 года и пытается сохранить его. По словам женщины, банк отказывается принимать платежи, потому что кредит оформлен на мужа. Теперь дом выставили на продажу за 215 тысяч долларов, но Тори готова бороться до конца. Покупатели, правда, это не радует. Посмотреть дом нельзя, а выселением придется заниматься самим. Вряд ли кто-то готов платить за жилье, которое нужно еще и отвоевывать. В таких объявлениях даже особняк звучит не слишком привлекательно. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
4: По следам истории. Улица Валдая. Народная улица. Народная улица – бывший посад, сердце городской жизни старого Валдая. Когда-то здесь тянулись ряд постоялых дворов, магазинов и трактиров. Путники находили здесь кров и еду. Купцы вели дела, а горожане обсуждали новости. До сих пор на Народной сохранились купеческие дома, в которых будто бы еще слышны отголоски той оживленной суеты. Пройдитесь по этой улице, и вы увидите, каким был Валдай в эпоху больших дорог и ярмарок.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

После встречи с командой «Мстителей» Питер Паркер возвращается домой и пытается жить обычной жизнью под опекой тети Мэй. Но теперь за Питером приглядывает кое-кто еще. Тони Старк видел Человека-паука в деле и должен стать его наставником. Когда новый злодей-стервятник угрожает уничтожить все, что дорого Питеру, приходит время показать всем, что такое настоящий супергерой. Саундтрек к фильму «Человек-паук. Возвращение домой».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Семья Казаковых из Валдая дошла до полуфинала всероссийского конкурса «Это у нас семейное», который проходит в рамках нацпроекта «Семья». Вместе с ними в полуфинал пробилась и семья Чадовых. Обе валдайские семьи стали героями нового сюжета на новгородском телевидении. По словам участников, конкурс помог им лучше узнать друг друга. Вместе они вспомнили детские игры и глубже погрузились в семейную историю. Оказалось, что их предки были алтайскими казаками. Передача «Это у нас семейное» выходит на новгородском телевидении каждый четверг в 2 часа дня. В ней журналисты рассказывают о семьях из Великого Новгорода и разных округов региона. Жители Валдая в соцсетях обсуждают сломанные домофоны. Поводом стал вопрос Алены Башкардиной, кто обслуживает домофоны на улице Труда, 75. В обсуждении выяснилось, что домофон – это не общедомовое имущество, и ремонтировать его приходится самим жильцам. Как рассказала Людмила Сергеева, их подъезд раз в год скидывается и нанимает мастера. Другие участники ветки подняли и более серьезную проблему. На улице Песчаная детский сад «Родничок» остается без отопления, а на дворе уже заморозки. Пишут о том, что трубы срезаны, рабочих на месте нет, а в саду очень холодно. Родители предупредили, тепла может не быть до 23 октября. Утром 2 числа термометр показывал плюс 1 градус, а в помещениях садика всего 16. Одна из матерей уже написала жалобу через госуслуги с просьбой хотя бы выделить обогреватели. Проблема, по мнению жителей, в том, что ремонт теплосетей все лето не проводился, а неполадки выявились только после подачи давления в систему. Без тепла остались и другие улицы: Гагарина 30, Белова 40, Энергетиков 6А. Ситуация вызывает все больше вопросов коммунальщикам, ведь дети вынуждены мерзнуть в детском саду в разгар отопительного сезона. Новгородские росгвардейцы напоминают жителям региона о важности соблюдения правил пожарной безопасности в осенне-зимний период. С приходом холодов люди активнее используют отопительные приборы и электронагреватели. Это повышает нагрузку на электросети и увеличивает риск аварий и возгораний. В инспекции пожарной безопасности управления Росгвардии по Новгородской области подчеркивают, избежать трагедии помогут только профилактика и строгое соблюдение мер безопасности. Запрещено использовать поврежденные кабели, подключать к одной розетке сразу несколько мощных приборов, применять самодельные нагреватели и жучки вместо предохранителей, а также оставлять технику без присмотра. Даже в режиме ожидания она может стать причиной пожара. Параллельно в подразделениях Росгвардии проходят тренировки нештатных пожарных расчетов, инструктажей и проверки средств пожаротушения, сигнализации и противопожарного водопровода, а прилегающие территории очищают от горючих отходов. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость в

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

постучала и не рухнула вниз. Но сегодня сначала начинаю я жизнь, начинаю рискую у судьбы на краю, неизвестную злую, но до нитки своей.

и жил, подражая всяким, с кем не свяжись. И чужая, чужая, ты была моя жизнь. Я тобой не торгую, а на самом краю начинаю другую, но до нитки свою. Начинаю другую, но до нитки свою.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Молодая женщина Элизабет, прошедшая через множество разочарований, ищет себя и пытается залечить разбитое сердце. По мере того, как заживают сердечные раны, мимолетные встречи с незнакомыми людьми ведут ее к новым и неизведанным страницам жизни. Будь то мечтательный владелец ночного кафе или невезучая девушка-игрок, делающая Элизабет отчаянное предложение, или несчастный полицейский и его непокоренная жена. Все эти люди помогают Элизабет изменить взгляд на жизнь. Саундтрек к фильму «Мои черничные ночи».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия готова продолжать диалог с зарубежными партнерами с целью выработки единых правил международной торговли, заявил министр экономического развития Максим Решетников, подводя итоги совещания группы 20 в Милуоке, в котором он принял участие. Заседание в Милуоке, состоявшееся 30 сентября – 1 октября, было посвящено вопросам международного экономического развития и торговли. Соединенные Штаты Америки в этом году председательствуют в G20. Финалом мероприятий в Америке по линии этого объединения станет саммит, который пройдет 14-15 декабря в Майами. Ситуация по заболеваемости гриппом в России на данный момент стабильная, сообщил директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава Дмитрий Леознов. Иммунитет после вакцинации формируется не менее 2 недель, поэтому следует планировать вакцинацию заранее и не откладывать ее проведение. Антигенный состав всех российских вакцин в национальном календаре прививок полностью обновлен на основании данных глобального мониторинга и позволяет обеспечить максимальный уровень защиты от циркулирующих вирусов гриппа. Отечественные вакцины против гриппа имеют значительную доказательную базу, собранную за многие годы применения в масштабах всей страны. Многоступенчатый госконтроль начинается на этапе разработки препаратов и продолжается практически до введения вакцины человеку. Зона идеального климатического комфорта располагается от Петрозаводска до Ростова-на-Дону. Ни в одной другой стране мира подобной зоны нет. Это рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, учитывая тенденции глобального потепления, когда в южных странах и даже в Европе из-за супержаркого лета становится невозможным жить, для России небольшое потепление может принести пользу. Инфраструктуру придется корректировать. Но на новом технологическом цикле это будет полезно. С учетом современных технологий, выразил мнение Тишковец. И второй позитивный фактор, по его словам, это возможность для расширения пахотных земель. Россия сможет спокойно кормить весь мир и зарабатывать на этом самыми вкусными, полезными, четкими русскими продуктами. Представление о том, что российская молодежь безграмотна, не соответствует действительности. Русский язык меняется, чтобы описывать мир вокруг, сообщил председатель филологического совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов. Цитата. «Нельзя говорить о том, что молодежь безграмотная, что те поколения, которые были раньше, говорили на более красивом, более правильном русском языке. Нам так кажется просто потому, что для нас эталон всегда в прошлом, потому что произношение прошлого действительно нам представляется более красивым», сказал Пахомов. Он отметил, что если бы молодежь из поколения в поколение действительно портила язык, то его бы уже не было. И, по словам Пахомова, язык существует, он меняется, он развивается, описывает меняющийся мир. Курс доллара на сегодня 83.48, курс евро 94.32. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай FM.
2: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Компания Anker выпустила наушники Sleep AirBuds 4 Pro, которые должны помочь парам спать спокойнее. Гаджет создан специально для ночного отдыха и работает вместе с зарядным кейсом. Кейс анализирует звуки в комнате. Если улавливает храп, автоматически включает маскирующий белый шум. Сами вставные наушники следят за сердечным ритмом и фазами сна. Все показатели, включая данные о пробуждениях, отображаются на экране кейса. Корпус наушников сделали максимально плоским, чтобы они не мешали спать на боку. Устройство также выполняет функции умного будильника. Стоит такой ночной комфорт около 25 тысяч рублей. Теперь храп супруга не повод для ссоры, а повод для технического решения. Главное, чтобы второй партнер не храпел громче белого шума. 20-летний житель индийского штата Мадьях-Прадеш по имени Биту в одиночку очистил реку Аджнар от пластика и мусора. На это ушло больше полугода. Молодой человек работал без техники и без помощи властей. Каждый этап уборки он снимал на камеру. Некоторые записи набрали больше 16 миллионов просмотров. Пользователи восхищаются поступком студента, но одновременно задаются вопросом, почему работу, которую обязаны делать чиновники, выполняет обычный парень в одиночку? Ответа на этот вопрос пока никто не дал. Впрочем, Биту уже доказал, что один человек способен изменить многое. Осталось выяснить, куда смотрят те, кому за это платят. В мексиканской Гвадалахаре музыканты из Чили, Аргентины и Франции исполняют традиционную мексиканскую музыку вместе с местными коллективами. Эти концерты – часть программы международного фестиваля мариачи и чаро в штате Халиско. Стиль мариачи зародился в Мексике и включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Он объединяет пение и игру на скрипках, трубах и гитарах. Халиско считается одним из родных регионов этого направления, поэтому исполнители из разных стран приезжают сюда делиться опытом. В рамках фестиваля свое мастерство показывают и чаро – наездники в национальных костюмах. Чаррерия – это одновременно и спорт, и традиционное конное искусство Мексики. Фестиваль прошел уже в 33-й раз, и его главная цель – сохранить национальные традиции живыми. Судя по числу участников из разных стран, музыка действительно не знает границ. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
0: После очередной травмы могулистка Молли Блум решает завязать со спортом и пожить обычной жизнью. Так получается, что девушка сначала работает хостес на нелегальных покерных играх, а вскоре и сама становится организатором подпольного казино для знаменитостей, миллионеров, членов королевских семей и других любителей мгновения ока. Спустить целое состояние. Саундтрек к фильму «Большая игра».

0: эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Семья Казаковых из Валдая дошла до полуфинала всероссийского конкурса «Это у нас семейное», который проходит в рамках нацпроекта «Семья». Вместе с ними в полуфинал пробилась и семья Чадовых. Обе валдайские семьи стали героями нового сюжета на новгородском телевидении. По словам участников, конкурс помог им лучше узнать друг друга. Вместе они вспомнили детские игры и глубже погрузились в семейную историю. Оказалось, что их предки были алтайскими казаками. Передача «Это у нас семейное» выходит на новгородском телевидении каждый четверг в 2 часа дня. В ней журналисты рассказывают о семьях из Великого Новгорода и разных округов региона. Жители Валдая в соцсетях обсуждают сломанные домофоны. Поводом стал вопрос Алены Башкардиной. Кто обслуживает домофоны на улице Труда, 75? В обсуждении выяснилось, что домофон – это не общедомовое имущество, и ремонтировать его приходится самим жильцам. Как рассказала Людмила Сергеева, их подъезд раз в год скидывается и нанимает мастера. Другие участники ветки подняли и более серьезную проблему. На улице Песчаная детский сад «Родничок» остаются без отопления, а на дворе уже заморозки. Пишут о том, что трубы срезаны, рабочих на месте нет, а в саду очень холодно. Родители предупредили, тепла может не быть до 23 октября. Утром 2 числа термометр показывал плюс 1 градус, а в помещениях садика всего 16. Одна из матерей уже написала жалобу через госуслуги с просьбой хотя бы выделить обогреватели. Проблема, по мнению жителей, в том, что ремонт теплосетей все лето не проводился, а неполадки выявились только после подачи давления в систему. Без тепла остались и другие улицы: Гагарина 30, Белова 40, Энергетиков 6А. Ситуация вызывает все больше вопросов коммунальщикам, ведь дети вынуждены мерзнуть в детском саду в разгар отопительного сезона. Новгородские росгвардейцы напоминают жителям региона о важности соблюдения правил пожарной безопасности в осенне-зимний период. С приходом холодов люди активнее используют отопительные приборы и электронагреватели. Это повышает нагрузку на электросети и увеличивает риск аварий и возгораний. В инспекции пожарной безопасности управления Росгвардии по Новгородской области подчеркивают, избежать трагедии помогут только профилактика и строгое соблюдение мер безопасности. Запрещено использовать поврежденные кабели, подключать к одной розетке сразу несколько мощных приборов, применять самодельные нагреватели и жучки вместо предохранителей, а также оставлять технику без присмотра. Даже в режиме ожидания она может стать причиной пожара. Параллельно в подразделениях Росгвардии проходят тренировки нештатных пожарных расчетов, инструктажи и проверки средств пожаротушения, сигнализации и противопожарного водопровода, а прилегающие территории очищают от горючих отходов. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

0: iFM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Байт Уайт и Эд Эксли работают в полиции Лос-Анджелеса. Они настолько разные, что порой ненавидят друг друга, но их объединяет общее дело – расследование массового убийства. Оба пришли в полицию, чтобы бороться со злом, и оба по личным причинам. Саундтрек к фильму «Секреты Лос-Анджелеса».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Мирные переговоры с Киевом пока невозможны. Кремль возлагает вину на украинскую сторону, которая все больше раскручивает спираль эскалации. Москва подчеркивает нежелание главарей киевской хунты и их западных покровителей идти на разумные компромиссы и привело к нынешнему положению дел. В Министерстве иностранных дел заявили, оказывающие поддержку Украине страны Запада должны прийти к пониманию необходимости конструктивного диалога по устранению первопричин. Иначе специальная военная операция продолжится. При этом Россия сохраняет открытость к переговорам и к их прохождению, однако их невозможно вести в одиночку. Киев не хочет говорить и отвечать на поставленные вопросы. Ранее сообщалось, Москва готова подписать соглашение по урегулированию конфликта, однако сделать это со стороны Киева должны легитимные лица. Экспортное зерно перевели в третью категорию железнодорожной отчетности. С 1 октября на северо-западном направлении ее перевозят по отдельным поручениям президента, чтобы ускорить таким образом доставку на мировые рынки после остановки черноморских терминалов. За три недели сентября среднесуточная погрузка сельскохозяйственных грузов с юго-западного полигона на Октябрьскую железную дорогу выросла на 465% год к году, что привело к перегрузке балтийских станций и нехватке складов. В сентябре через Усть-Лугу отправили более 530 тысяч тонн зерна, через Высоцк – 342 тысячи. С октября Мурманск планирует переваливать до 90 тысяч тонн ежемесячно. Эксперты считают, северо-запад не сможет полностью заменить южный маршрут, несмотря на рост мощности терминалов с 8,5 до 22,5 миллионов тонн в год. Рекордные 26 моделей появились на автомобильном рынке в сентябре нынешнего года. В число новых моделей вышли 21 легковой автомобиль, 1 легкий коммерческий транспорт, 2 грузовых и 2 автобуса. Напомню, Федеральная налоговая служба России начала рассылку налоговых уведомлений владельцам транспортных средств. Оплатить его необходимо до 1 декабря. Освобождаются от уплаты налогов ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, члены их семей, помимо этого герои Советского Союза, Российской Федерации и полные кавалеры Ордена Славы. Стоит понимать, что речь идет об одном транспортном средстве. Также не облагается налогом автомобили, которые угнаны, то есть находятся в розыске. Кроме того, на федеральном уровне освобождаются от уплаты налогов специально оборудованные автомобили для инвалидов и автомобили до 100 лошадиных сил, полученные через социальную защиту. Россияне стали рациональнее подходить к покупке продуктов. Наши сограждане по-прежнему покупают товары с запасом, однако таких становится все меньше. За год их доля снизилась с 64% до 58%. Чаще всего запасаются продуктами во время скидок и акций. Эту причину называют 31% опрошенных. Еще 27% покупают продукты заранее, чтобы реже ходить в магазин. 16% в ожидании роста цен. 14% держат постоянные запасы за большой семьи. 12% на случай болезни, плохой погоды или других обстоятельств. Впрок обычно покупают крупы и макароны, мясо, рыбу, полуфабрикаты, молочные продукты и яйца. Продолжается заметно усилившийся в пандемии интерес к правильному питанию. Сохраняется и спрос на ответственное потребление с точки зрения экологии, а покупатели становятся осмотрительнее. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 48 копеек. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 32 копейки. И еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Бандай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Пластиковая бутылка может закончить свой путь не на свалке, а в тарелке. Американские исследователи научили микроорганизмы превращать компоненты пластика в белки, витамины и ароматизаторы. Из полученных веществ уже печатают экспериментальную еду. Идея звучит почти как антиутопия – взять бутылку, переработать ее и получить продукт, который сможет съесть человек. Исследователи используют PET – один из самых распространенных и стойких видов пластика. Из него делают бутылки для воды и газировки. Сам пластик, разумеется, никто есть не предлагает. Сначала его разрушают до простых химических соединений, а затем за дело берутся специально модифицированные дрожжи. Пока это только эксперимент, но, возможно, скоро на упаковке продуктов появится пометка «Сделано из бутылки». Тяжелая музыка действительно способна притуплять боль, и это подтвердили ученые. В эксперименте участвовали поклонники металла. Их просили держать руку в ледяной воде до и после концерта. После выступления участники терпели холод значительно дольше, чем до него. Важно, что сама боль не становилась слабее, просто повышался болевой порог. Исследователи связывают эффект с громкими гитарами, всплеском эмоций и атмосферой концерта. Так что защитное действие металла теперь научно доказано. И если у вас разболелся зуб, можно, конечно, пойти к врачу. Но теперь у фанатов рока есть официальное оправдание. Они не игнорируют боль, а тренируют устойчивость. Житель датской коммуны Ребильд копал землю под новую террасу и наткнулся на гигантский клад серебра 10 века. Общий вес находки – 18,5 килограмма, что почти втрое превышает предыдущий национальный рекорд. Часть артефактов лежала в сохранившемся глиняном сосуде, остальные были рассеяны в почве. Всего клад насчитывает около 700 предметов. Настоящий сейф эпохи викингов. Среди находок – слитки, массивные браслеты, фрагменты украшений, миниатюрные амулеты в виде молота Тора и десятки древних монет. Археологи из Музея Северной Ютландии отмечают, что такая находка говорит о многом. Город не был глухой провинцией, а являлся крупным узлом международной торговли. Местные жители взаимодействовали с Англией, Западной Европой, Балтикой и даже Исламским Востоком. Ученые надеются, что изучение клада на террасе откроет новые детали о Скандинавии тысячелетней давности. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
4: Большая Валдайская тропа – многодневный пеший маршрут для самостоятельного путешествия. Его уникальность в смене экологических систем. Путешественники увидят ельник, зеленомошник, широколиственный лес, бор, реки с бобровыми плотинами, голубые озера и разнообразные болота. Центральная часть маршрута проходит по территории особо охраняемой зоны национального парка. Интерактивные тематические стенды и QR-коды с дополнительной информацией сделают маршрут еще интереснее. Самое популярное время для путешествий – это лето, когда прогревается вода и созревают ягоды. В мае можно застать цветение первых цветов, а осенью – золотую пору.

0: настроение на Валдай FM.
1: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

В сибирский поселок приехала юная повариха Тося Кислицына. Наивная и эксцентричная девчонка. Она сует свой нос во все дела. Каждому стремится помочь. Местный красавец Илья на спор заводит с Тосей роман. Саундтрек к фильму «Девчата».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Семья Казаковых из Валдая дошла до полуфинала всероссийского конкурса «Это у нас семейное», который проходит в рамках нацпроекта «Семья». Вместе с ними в полуфинал пробилась и семья Чадовых. Обе валдайские семьи стали героями нового сюжета на новгородском телевидении. По словам участников, конкурс помог им лучше узнать друг друга. Вместе они вспомнили детские игры и глубже погрузились в семейную историю. Оказалось, что их предки были алтайскими казаками. Передача «Это у нас семейное» выходит на новгородском телевидении каждый четверг в 2 часа дня. В ней журналисты рассказывают о семьях из Великого Новгорода и разных округов региона. Жители Валдая в соцсетях обсуждают сломанные домофоны. Поводом стал вопрос Алены Башкардиной. Кто обслуживает домофоны на улице Труда, 75? В обсуждении выяснилось, что домофон – это не общедомовое имущество, и ремонтировать его приходится самим жильцам. Как рассказала Людмила Сергеева, их подъезд раз в год скидывается и нанимает мастера. Другие участники ветки подняли и более серьезную проблему. На улице Песчаная детский сад «Родничок» остаются без отопления, а на дворе уже заморозки. Пишут о том, что трубы срезаны, рабочих на месте нет, а в саду очень холодно. Родители предупредили, тепла может не быть до 23 октября. Утром 2 числа термометр показывал плюс 1 градус, а в помещениях садика всего 16. Одна из матерей уже написала жалобу через госуслуги с просьбой хотя бы выделить обогреватели. Проблема, по мнению жителей, в том, что ремонт теплосетей все лето не проводился, а неполадки выявились только после подачи давления в систему. Без тепла остались и другие улицы: Гагарина 30, Белова 40, Энергетиков 6А. Ситуация вызывает все больше вопросов коммунальщикам, ведь дети вынуждены мерзнуть в детском саду в разгар отопительного сезона. Новгородские росгвардейцы напоминают жителям региона о важности соблюдения правил пожарной безопасности в осенне-зимний период. С приходом холодов люди активнее используют отопительные приборы и электронагреватели. Это повышает нагрузку на электросети и увеличивает риск аварий и возгораний. В инспекции пожарной безопасности управления Росгвардии по Новгородской области подчеркивают, избежать трагедии помогут только профилактика и строгое соблюдение мер безопасности. Запрещено использовать поврежденные кабели, подключать к одной розетке сразу несколько мощных приборов, применять самодельные нагреватели и жучки вместо предохранителей, а также оставлять технику без присмотра. Даже в режиме ожидания она может стать причиной пожара. Параллельно в подразделениях Росгвардии проходят тренировки нештатных пожарных расчетов, инструктажей и проверки средств пожаротушения, сигнализации и противопожарного водопровода, а прилегающие территории очищают от горючих отходов. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Семья Казаковых из Валдая дошла до полуфинала всероссийского конкурса «Это у нас семейная», который проходит в рамках нацпроекта «Семья». Вместе с ними в полуфинал пробилась и семья Чадовых. Обе валдайские семьи стали героями нового сюжета на новгородском телевидении. По словам участников, конкурс помог им лучше узнать друг друга, вместе они вспомнили детские игры и глубже погрузились в семейную историю. Оказалось, что их предки были алтайскими казаками. Передача «Это у нас семейная» выходит на новгородском телевидении каждый четверг в 2 часа дня. В ней журналисты рассказывают о семьях из Великого Новгорода и разных округов региона. Жители Валдая в соцсетях обсуждают сломанные домофоны. Поводом стал вопрос Алены Башкардиной, кто обслуживает домофоны на улице Труда, 75. В обсуждении выяснилось, что домофон – это не общедомовое имущество, и ремонтировать его приходится самим жильцам. Как рассказала Людмила Сергеева, их подъезд раз в год скидывается и нанимает мастера. Другие участники ветки подняли и более серьезную проблему. На улице Песчаная детский сад «Родничок» остаются без отопления, а на дворе уже заморозки. Пишут о том, что трубы срезаны, рабочих на месте нет, а в саду очень холодно. Родители предупредили, тепла может не быть до 23 октября. Утром 2 числа термометр показывал плюс 1 градус, а в помещениях садика всего 16. Одна из матерей уже написала жалобу через госуслуги с просьбой хотя бы выделить обогреватели. Проблема, по мнению жителей, в том, что ремонт теплосетей все лето не проводился, а неполадки выявились только после подачи давления в систему. Без тепла остались и другие улицы: Гагарина 30, Белова 40, Энергетиков 6А. Ситуация вызывает все больше вопросов коммунальщикам, ведь дети вынуждены мерзнуть в детском саду в разгар отопительного сезона. Новгородские росгвардейцы напоминают жителям региона о важности соблюдения правил пожарной безопасности в осенне-зимний период. С приходом холодов люди активнее используют отопительные приборы и электронагреватели. Это повышает нагрузку на электросети и увеличивает риск аварий и возгораний. В инспекции пожарной безопасности управления Росгвардии по Новгородской области подчеркивают, избежать трагедии помогут только профилактика и строгое соблюдение мер безопасности. Запрещено использовать поврежденные кабели, подключать к одной розетке сразу несколько мощных приборов, применять самодельные нагреватели и жучки вместо предохранителей, а также оставлять технику без присмотра. Даже в режиме ожидания она может стать причиной пожара. Параллельно в подразделениях Росгвардии проходят тренировки нештатных пожарных расчетов, инструктажи и проверки средств пожаротушения, сигнализации и противопожарного водопровода, а прилегающие территории очищают от горючих отходов. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Подмятый, футболочки помяты. Жду тебя.

Валдай FM 101.

Тот вечер все были против, и только ты была за. От тебя веяло таким теплом, как будто мы прожили вместе не одну жизнь. И тысячу раз, когда все летело вверх дном, ты мне шептала: держись. И мы держались за руки, жмуря глаза наверх, туда, где синее небо льется сквозь облаков кроличий мех. И солнце светило в наш райский сад, тянуло, как руки, свои лучи. Я так хочу вернуться назад. Поговори со мной, не молчи.

каким-то обрывком на листке, плохо запомненным, стеной разобранной на кирпичи.

0: сидели молча, смотрели глаза в глаза. Мы сидели молча, смотрели глаза в глаза. Мы сидели молча, смотрели глаза в глаза. Я так хочу вернуться назад.
1: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай-ФМ. Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ. Музыка, проверенная временем. Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.

смиряться. И больше без нее не захочу смеяться. Любовь — это один на двоих парашют. Не бойся, я держу.

Дай FM.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Проверенные хиты.
1: Валдай FM. 101.
2: Что думаешь, ты устал, да? Ты голодный?
3: Не, надо чай пить.
4: Я поеду сейчас. Ну все, давайте быстренько.
2: Ладно, давай.
4: Посмотрим.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.